сколько лет мы вместе, судьбой повенчаны. Я каждый день с любовью дарю тебе цветы.

Ведет меня дорога, не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня.

словно на костер. Чарует очи, кровь во мне играет. Я знаю, это радость до утра. Уходит табор, сердце догорает, как уголек цыганского костра.

Уж много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это помню.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: почему не на занятиях? Я почувствовал любовь и открыл свои объятия.
1: Учительница первая моя, она...
2: Доброе утро, дорогие радиослушатели! Рад вас приветствовать на лучшей радиостанции «Лидер». С вами диджей Светогорский. Сегодня я с вами буду очень долго. Сегодня проведем утреннюю зарядку. Затем в 2 часа у меня свой эфир. И в 20.00 сегодня будет игра «Угадай мелодию». Я сегодня заменяю кофейка. Поэтому сегодня «Угадай мелодию» сегодня поиграем. Сегодня поспоминаем различные песни. Немножечко даже поюморим где-то. Ну, все это будет. Радиостанция «Лидер» начинает свою работу в прямом эфире. И мы начинаем, конечно же, зарядки. Выполняйте все движения, все упражнения, которые будут вам говориться сделать в композициях. Если вы какие-то упражнения не сможете сделать, то делайте в своем ритме свои упражнения. Главное ритмично, главное под музыку, главное улыбаясь, главное позитивно. И все у вас будет хорошо, и день начнем сегодня с зарядки, дорогие радиослушатели. Мы начинаем.
3: Слушай.
4: Слушай радио.
5: Радио «Лидер».

Это утренняя зарядка на радио Дитер. Мы начинаем, дорогие радиослушатели. Еще раз повторюсь, делайте все упражнения, все движения, которые будут у вас произноситься в мелодиях. Я буду делать тоже вместе с вами, дорогие радиослушатели, и заряжаться энергией, заряжаться позитивом, заряжаться бодростью, и чтобы этот июльский рабочий день был самым замечательным, был самым энергичным, дорогие радиослушатели. Мы начинаем. И наша первая композиция «Зарядка».

0: Посмотрите, бегемот, неуклюжий бегемот, вот такой вот дает.
1: А сейчас продолжаем дальше делать зарядку и делаем зарядку вместе с руки вверх.

Начинаем занятие гимнастикой с ходьбы на месте. Приготовьтесь. Вдохните шагом. Марш! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Руки вверх.

подтягиванием. Сделайте левой ногой шаг вперед и поднимите руки в сторону.

0: поднять обе ноги хлопок. Еще раз поднять обе ноги хлопок.
1: Музыку.

0: окончены. Теперь проделайте водные процедуры. Обтирание, обливание или примите душ. А затем энергично разотрите тело сухим полотенцем.
1: А сейчас небольшая танцевальная пауза.

0: Ну вот, дорогие радиослушатели, немножко потанцевали, и теперь следующий элемент нашей зарядки. Следующая композиция.
1: Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад, вдохните на месте.

0: Если вы когда-либо почувствуете усталость, поставьте кругозор на проигрыватель и вместе с нами проделайте эти упражнения.
1: И немножечко еще потанцуем.

А теперь завершающий трек зарядки, дорогие радиослушатели. Еще один элемент зарядки. Выполняйте все, что будет в мелодии, и выполняйте в своем ритме. Мы продолжаем.

Я с вами, дорогие радиослушатели, не прощаюсь. В 14:00 мой эфир, а потом еще в 20:00 угадай мелодию.

0: ручею.
1: Не страшила вовсе нас неизбежность наказания. Помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья «Совращение малолетнего».

голови. Сніться птицям море, юг у димке золотой. Желтый лист доверясь мне вдруг,

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

Шесть планет светит ярко. У них, видать, как у людей. Мне лента нравилась, да ярко. Особо груди, что у ней.

не пытаюсь изменить свою судьбу, но за наши дни прекрасные весенние я отчаянно готов вести борьбу.

Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины, если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы, и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы в этот мир разбиться.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть весь совет

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится ветер.

сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник, пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник,

Еще раз добрый день, дорогие радиослушатели. Я рад вас приветствовать на самой лучшей, на самой позитивной, на самой доброй радиостанции «Лидер». С вами за пультом диджей Светогорский. Диджей Данчо присоединится ко мне по ходу эфира, потому что у него был сбой с интернетом вчера, как вы заметили. Я его вчера две песни буквально подменил, потому что он вылетел. Он сказал, что присоединится по ходу. А пока мы с вами, дорогие радиослушатели, поиграем в города. И сейчас мы начнем с буквы А. Это город Анапа. И, конечно же, послушаем Стаса Костюшкина, песня «Опа, Анапа». Поехали! Поехали!

0: Ха.
1: А сейчас мы послушаем песню в исполнении Владимира Крупского «Брянск».

Продолжаем наш эфир, дорогие радиослушатели. Такая импровизированная небольшая игра в города. Вечером приглашаю вас в 20:00, дорогие радиослушатели. Проведем замечательную игру, полюбившуюся всем вам. Угадай мелодию. Если диджей Дан еще сейчас присоединится, проведем 100 заказов. А если пока не получится, то я продолжу дальше, дорогие радиослушатели. И хочу сейчас поставить песню про свой город уже. Это город Светогорск, гимн Светогорску.

Следующая песня «Самара городок», группа Надежда Кадышева «Золотого кольца».

0: Следующая песня про город Санкт-Петербург.
1: Я хочу показать тебе Санкт-Петербург.

глаз беспокойство хранит еще более черных. Брось волнение в мутную бездну речной синевы.

Еще раз добрый день, дорогие радиослушатели. Мы начинаем вторую часть нашего эфира. Конечно, будем принимать от вас и заказики, и ставить от себя песни. От меня сегодня будет много премьер, но это все по ходу дальше. А я даю эстафетную палочку диджею Данчо. Встречайте!

0: Всем привет!
1: Всем огромный привет радиослушателям. Мы начнем свою программку специально для вас. Я первую песню от себя поставлю. Я приду к тебе с цветами. Поехали.

0: Вот такой вот трек мы послушали от меня. Я приду к тебе с цветами, Эльгиз. А я передаю микрофон тебе, диджей Светогорский. Принимай.
1: Спасибо, диджей Данчо, за эстафетную палочку. Я хочу поставить интересную песенку. И ты знаешь, как всегда, наверное, догадался, что у меня сейчас очень много новиночек. И хочу поставить песню, называется она «Только мама». Я знаю, что у каждого человека она есть, и каждый человек ее любит. Это самый главный человек для каждого человека – мама. И в том числе для тебя, диджей Данчо. Я знаю, она все равно была и остается, конечно же, как в памяти, не в памяти, но она все равно остается мамой, какая бы она была, где бы она ни была. И хочу поставить песню, которая называется «Только мама», а исполняет ее Наталья Влади. Песня очень проникновенная, поэтому давайте послушаем ее на одном дыхании.

0: Вот такая новиночка, диджей Данчо, как тебе песня? Расскажи ощущения, которые у тебя были, когда ты слушал эту песню. Как тебе вообще песенка от Натальи Вади?
1: Я от этой группы тоже слышал, вот, потому что эта песня, она давно, я ее слышал только в другой обработке, сейчас ее просто переделали и слова чуть переписали, но в целом песня классная. Я поставлю тоже от себя классный трек, вот такой вот трек от меня просто. Поехали.

0: Вот такой вот трек прозвучал. А теперь, диджей Светогорский, принимай микрофон. И надеюсь, тебе этот трек тоже нравится.
1: Спасибо, диджей Данчо, за эстафетную палочку. Я хочу поставить песню в исполнении Надежды Мельянцевой «Человеку нужно много».

Поскольку песня у меня была короткая, я поставлю еще одну песню. Это будет Марина Девятова «Наши казаки».

0: Вот такие две песенки прозвучали. Это было «Человеку нужно, чтобы его любили» и Марина Девятова, «Наши казаки». Диджей Танчу, как тебе вот эти две примеры, как тебе вот эти две песни? И тебе микрофончик.
1: Трек, спасибо. Вот. А я от себя поставлю свой кавер «Стоп-музыка». Поэтому слушаем.

0: Вот такой трек прозвучал. Вот, а я передаю тебе микрофон, диджей Светогорский. Принимай.
1: Спасибо, я принял эстафетную палочку. Поскольку я ставил два трека, из-за того, что первый трек был короткий, я знаю, что у тебя там в личке есть заказик. И хочу тебя спросить, а Татьяна Золотарева, это твоя знакомая или ты с кем-то пел просто? И поставь заказик.
0: Да, это я пел с одной знакомой. Вот. Давно еще было. Поставлю заказик. Милашку тогда я поставлю. Так.

0: Вот такой вот молчаливый трек, милашка. А я передаю микрофон тебе, диджей Светогорский. Прими микрофон и ставь от себя что-нибудь.
1: А я с радостью поставлю, это будет Евгений Коновалов, а песня будет «С тобой на море я».

Песня. Отличная. Спасибо. Спасибо за такой классный трек. Но мы послушаем, пожалуй, еще один мой кавер. Это будет «Фактор 2. Война» кавер.

0: Magorski,
1: Прими микрофон.
2: Спасибо, классный трек, кстати, и вообще даже замечательный. Скажи, пожалуйста, диджей Данчо, а как ты относишься к Игорю Кибереву?
0: Положительно, классные у него песни.
2: А вообще тебе он нравится как певец?
0: Да, нравится. Многие песни у меня его есть, даже в плейлисте.
2: А давайте послушаем еще одну песенку. И диджей Данчо, если тебе эта песня понравится, возьми ее к себе на вооружение в копилочку. Эта песня называется «Лебедь белая». Давайте ее послушаем.

0: Вот такая песенка прозвучала. Это был Игорь Кибирев с песней «Лебедь белая». Диджей, дальше тебе микрофончик. Что ты скажешь по поводу песенки? И ставь что-нибудь от себя.
1: У меня этот есть. Как раз-таки этот трек у меня тоже есть. Классный трек. Мне он нравится. Так, а мы послушаем. Тоже замечательный трек от меня. От группы «Поле дни». Это будет у нас песня «Мамуля». Точнее, «Мамочка». Песня называется. Поехали.

0: Вот трек мы послушали с вами. Замечательный. Скажи, диджей Светогорский, как тебе? И принимай микрофон.
1: Классный трек. Сегодня у нас вообще какой-то интересный эфир. И очень много песен про маму. И действительно, это очень классно. А я поставлю от себя. Группа называется «Полна любви». У нее очень классные треки у этой группы. Она чем-то даже может быть похожа на группу «Мельница», кто знает, на Хлоису. Но певицу зовут здесь «Полна любви». Поэтому та группа и называется. А я поставлю песенку от себя. Она называется «Твои глаза». Давайте послушаем. «Полна любви, твои глаза».

0: Это была группа «Полна любви» с песней «Твои глаза», а я даю эстафетную палочку диджею Данчо.
1: Ну, я принял. Я поставлю от себя трек. Группа «Воровайки», «Мотыльки» для диджея Снежки.

0: Ну а теперь я передаю микрофон тебе, диджей Светогорский. Принимай.
1: Я принял эстафетную палочку. Слышите шипение? Это новый трек от меня. Это буквально шипит новиночка. Елена Шевченко и Прохор Шаляпин. Песня называется «Новый тренд». Давайте послушаем. Новинка горячая. Еще горячая. Прямо с полу жару.

0: Это была новиночка от Прохора Шаляпина и Елены Шевченко. Называлась песня «Новый тренд». Я передаю эстафетную палочку диджею Данчо. Как тебе песенка? Как тебе премьера?
1: Песня. Спасибо. Спасибо за такой трек. А я поставлю Демидыч, «Мамина сирень».

0: Это был Демидыч, с песней «Мамина сирень». А я передаю микрофон тебе, диджей Светогорский. Принимай.
1: У нас, наверное, осталась пара треков, потому что в 16:00 будет Эвелина. И хочу сказать, что в 8 часов у меня будет угадай мелодию до 9, а с 21 до 22, если у тебя сбоев никаких не будет, можешь вернуться ко мне на часик еще, Данчо?

0: Данчо, ты, если что, можешь в 21:00 еще раз провести 100 заказов до 10, а с 8 до 20 я, ой, с 20 до 21 я проведу угадай мелодию. Ты не против?
1: Вообще без проблем, знаешь, я выйду. Вот. Поэтому, как говорится, все отлично, а ты пока ставь трек. Я так понял, по времени.
2: Я так понял, по времени.
1: По треку с тобой поставим
0: Последний.
1: вообще.
0: Ты можешь
1: По
0: попрощаться
2: треку
0: сейчас, ну,
2: поставим
0: сказать,
2: вообще.
0: что да, ты вернешься в 21:00. Можешь, кстати, да. А я сейчас закончу последним треком и передаю уже эстафетную палочку, поэтому заключительные слова об этой части скажи, и я поставлю последний трек.
1: Но я хочу сказать всем спасибо тем, кто слушал, кто оставляет всегда заявочки, кто слушает нас. И услышимся мы с вами в 21:00 ровно. С вами был я, диджей Данчо и диджей Светогорский. Всем до новых встреч.
0: Пока-пока. И последний трек. Лена Смородина. Песня называется «Счастливые».

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Я... Ты знаешь, а мне плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

быть опрятным, прилизанным. Мужественные люди не танцуют ни при каких обстоятельствах. Это твое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящества, наслаждения. Что бы там ни было, не танцуй, не танцуй, не танцуй.

0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами диджей Евгения, конечно же, и, конечно же, мой любимый соведущий Вадим. Вадим, добрый вечер тебе.
1: Привет-привет, дорогие друзья. Ну что ж, будем тут радоваться хорошей музыкой. Ну и, конечно же, ваши заказики. Всем привет. Уже здесь у меня кое-что интересненькое есть, кстати, Женя. Вот у меня... Что-то сейчас вот перед эфиром немножко покопался. Как ты выразилась? За кадром только что. И вот у меня тут вещун, походу, появился. Давайте послушаем его композицию. Через пару секунд.

0: Ну что, дорогие друзья, вот такая композиция интересная у нас прозвучала, отвещена. Вот, кстати, ребятки, девчатки, как вам такое? Вот, пишите ваши комментарии в чатике и ждем ваши заказики. Вот, Женя, что ты скажешь по этому поводу?
1: Да, ты знаешь, какая-то вот необычная тут вот начало у тебя.
0: Есть такое, да.
1: Какой-то у тебя вещун какой-то. Что за вещун, не пойму.
0: Я тебе потом дам эту песенку.
1: А ты знаешь, я знаю, что нас тут слушает наша исполнительница, постоянная исполнительница. Я думаю, ты догадался, про кого я говорю.
0: Ты, похоже, говоришь про Веронику Николаеву.
1: Конечно. И я знаю, что она сейчас нас слушает.
0: Я
1: а давай-ка вспомним ее красивые композиции.
0: А давай, кстати, две песенки поставим.

0: Вот такие три композиции прозвучали, уважаемые радиослушатели. Две предыдущие композиции были Вероники Николаевой. Вот. А третий был заказик от нашей Оксаночки. Вадим, как тебе такие композиции?
1: Треки очень красивые, спасибо большое. Вот. И мы продолжаем двигаться дальше. Как вам вот эти композиции? Сейчас, надеюсь, вы напишите нам в чатике. На плюс еще я поставлю еще одну композицию, которая у меня тут есть. Давайте послушаем.

0: Вот такой вот интересненький трек прозвучал у меня только что. Вот, дорогие друзья, пишите ваши комментарии в чатике по поводу данного трека. А вы, девочки, точнее, Жень, что ты скажешь по поводу вот этой композиции?
1: Ты знаешь, она тоже такая вот, я бы сказала, что она необычная.
0: Ну, необычность ее заключается в том, что мне кажется, она немножко такая старорусская. Не кажется?
1: Может быть и так.
0: Тут у меня, кстати, слава 60 заказик нарисовался. Если позволишь, я его
1: Давай,
0: поставлю.
1: ставь.
0: Запускаем.

0: Вот такой заказик у меня прозвучавший только что в нашем эфирчике. Мы тем временем продолжаем двигаться дальше, и Женя, забираем микрофон.
1: Да, а у меня очень красивый заказик от Оксаночки. И это будет у нас Зара. Я растоплю твое сердце.
0: Запускай, послушаем.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала от Оксаночки. Вадим, как тебе такая композиция?
1: Красивый трек, спасибо огромное. Мы ждем еще ваши заказики, пишите в наш чат. А пока, если ты позволишь, поставлю я вещицу.
0: Да, конечно.
1: Это будет у нас вот такой. Далее от меня. Надеюсь, он зайдет.

0: Ну что, дорогие друзья, вот такая вот тема у нас прозвучала. Дорогие друзья, как вам вот такое вот прозвучало? Кстати, пишите ваши комментарии. А вот, Женя, что ты скажешь?
1: Да, ты знаешь, очень красивые композиции у тебя прозвучала, пока я тут...
0: Ты пока тут, а я
1: искала
0: тут и там.
1: два заказика.
0: Ты их нашла, надеюсь,
1: Я
0: уже.
1: пока искала два заказика. Да, конечно, я нашла. Вот. Первый заказик у нас прозвучит для Вячеслава 61. Павел Соколов, «Верная».
0: Давай послушаем.

0: Вот такие два заказика прозвучало. Первый заказ был верная для Вячеслава 61.
1: А второй?
0: А второй заказик, а второй для Оксаночки, Алена Валенская, скучаю по тебе.
1: Ну что ж, мы движемся дальше. Кстати, классные треки у нас сегодня звучат. И я поставлю сейчас следующую композицию. Надеюсь, она у меня запустится. Но почему-то она у меня не запускается. Вот это вопрос хороший. Почему-то. Так, ладно. Пока построю тогда другую. Потому что у меня почему-то не запускаются треки, которые я загнал. Соответственно, из папки одной. В общем, это не включается. Послушаем пока вот это.

0: Такая красивая композиция у нас прозвучала в нашем эфирчике. Дорогие слушатели, пишите ваши комментарии по поводу данного трека. Жень, что ты скажешь на эту композицию?
1: Да, очень красивая композиция, но ты что-то у меня немножко заикаешься.
0: Ладно, разберемся, пока попробую еще запустить еще одну композицию, вот эту, если получится. О, запустился.

Ну что ж, вот такая вот интересненькая тема у нас прозвучала. А вот, знаете, недавно вот у нас был такой моментик, что мы как раз-таки Буратино ставили на радиолидер, ну и не только на него, а наших партнерских радиоканалов тоже звучало. Вот, и потихонечку мы, как бы, часа два она где-то у нас была, по-моему, если мне память не изменяет. Ну, если вдруг изменяет, меня шеф поправит. Так, ну а пока вот, кстати, круто получилось у нас в прочтении. Вот мы делали всей командой, не только лидерской, но и других радиоканалов тоже. Собрали эту сказку. Очень круто получилось. Мне самому даже понравилось, честно скажу. Вот, кто слушал, пишите комментарии по поводу этой сказки под чатом, пожалуйста. Вот, кто у нас под наушничками зарегано. Если не зарегано, зарегистрируйтесь просто и через пару дней напишите, потому что ограничение тут 2 дня на то, чтобы написать комментарий. Вот такой вот у нас волнорез иногда шалит немножко. Ну а пока у меня моей коллеги нет, то она отлучилась ненадолго. Я поставлю еще одну композицию прямо сейчас.

Такой вот трек у нас «Ты нужен мне», прозвучавшая композиция. Мы тем временем движемся дальше, пока у меня заявочек нету, я поставлю еще одну композицию, вот такую.

0: Ну что ж, дорогие друзья, вот так вот, не бойся ночи, я рядом. Так называется композиция, которая, видимо, по ходу одному слушателю у нас сегодня не зашла. Поэтому цитировать его комментарий я не буду, но вы увидите сами. Жень, ты уже здесь, я так чувствую, твой микрофончик.
1: Да, я здесь. И ты знаешь, у меня тут пришел заказик
0: От кого?
1: от Оксаночки.
0: Ага.
1: А исполняет Маша Мурашкина. Глаза как море. Давай послушаем.
0: Давайте послушаем, что там такое.
2: Какие же?

0: Вот такая красивая композиция прозвучала Игоря Николаева. Вадим, а ты что поставишь?
1: Ой, сейчас небольшой бонус будет для кое-кого. И я тут, наверное, знаешь, с некоторыми вставочками это сделаю. Так, сейчас я найду начало. Вот, а потом я это поставлю. И будет у нас... Так, вот она. Сейчас, секунду, второй. Проверю, тот или не тот, потому что это будет очень круто, мне кажется. Вот, это будет у нас три файлика. И третий файл как раз-таки будет песня. А я не скажу, какой, потому что этот человек объявит ее сам. Так, тут, походу, у нас уже уничтожение что-то угорает. Ну да ладно. В общем, погнали послушаем. Через несколько мгновений оставайтесь с нами на...
2: Ну что, ребята, всем салют. Вас беспокоит Диана Сергеевна Арбенина. А сейчас будем слушать мою новую номерную пластинку, точнее, эксклюзивную версию альбома «Bloody Mary», которую я записала специально для слушателей Яндекс.Музыки. «Bloody Mary» — это 11 треков, и я вам расскажу 11 историй. Это абсолютно беспрецедентная выходка с моей стороны, потому что обычно быт песен я оставляю за кадром. 90% материала было написано прошлой весной каким-то молниеносным образом. И на момент выхода альбома спета 3 песни. Все остальные остались не обнародованными до момента выхода альбома. Так что перед вами будет рассказ о том, что спровоцировало каждую песню, где она родилась. И сразу могу сказать, что этот альбом не имеет никакого отношения к одноименному коктейлю «Bloody Mary». А если говорить про времена, когда я еще отдавала предпочтение веселому образу жизни, мы пили адскую смесь под названием «Б-52». Вот от которой горел не только мозг, но и рукава рубашек и барные стойки. А «Bloody Mary» был таким коктейлем для старичков, чуть-чуть с душком и такой скучный. Так вот, эта пластинка, по сути, могла бы называться «Б-52». Но отдавая дань человеку, который спровоцировал этот песенный поток, я назвала пластинку «Bloody Mary» и никак. Открывает альбом песня «Не смотри на меня». В то лето в Москве появились самокаты, и как-то вечером я по просьбе детей встала на ВУШ, и с этого момента все лето летала по Москве только на самокате. Я вставала в 7 утра, ну, чуть раньше, в 6:30, выезжала на Тверскую и ныряла в солнце. Обычно я доезжала до кофемании, пила Flat White, который очень люблю, потом рассекала до МХТ вниз, потом вниз по бульварам, на чистые пруды, заезжала на завтрак на Патрике и неслась к Фрунзенской на тренировку. Так вот, «Не смотри» — это заглавная песня альбома, такая откровенная, юная, чистая, очень скоростная. Если хочешь спастись, не смотри на меня. Но все-таки, может, посмотришь.

0: Компания «Сами смотри на меня» и все это Диана Арбенина, прозвучавшая только что в нашем эфире. Ее треки еще будут, у меня они есть. Вот, и с интро там со всеми рассказами, как и что. В общем, слушайте. Жень, твой микрофон далее.
1: А ты знаешь, а я хочу поставить композицию очень красивую на стихи Оксаны Корниловой.
0: Давай, с радостью послушаем.
1: Солнце мое.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала на стихи Оксаны Корнилович. Оксаночка, большое тебе спасибо. Я знаю, что ты нас слушаешь. Вадим, как тебе такая композиция?
1: Ты знаешь, ты уже не раз об этом спрашиваешь, и песня очень красивая, романтичная. Спасибо тебе, Оксана, за твое творчество. Я хочу тебе сказать, чтобы ты продолжала, что ты выпускала. И не только композиции, я знаю, что ты в художественном этом стиле тоже умеешь делать что-то интересненькое, но и в музыкальном. Так что таланты развивай дальше. Ну а мы послушаем еще одну композицию, но прежде чем послушать очередное интро, будет далее от Дианы Арбениной буквально через пару мгновений.
2: В то же лето я посмотрела фильм Никиты Михалкова «Солнечный удар», и меня буквально порвала в клочья сцена на обрыве, когда молодой поручик, я не помню, как его зовут, у Михалкова, у Бунина это Митя все-таки, мне кажется. Так вот, молодой поручик видит пароход, куда сбежала женщина, с которой он провел ночь. Этот пароход уже поворачивается и практически скрывается из вида, а он разбегается и прыгает с этого обрыва, и он летит, летит, летит. Это так красиво, это настолько такая полная картина самой настоящей любви, вообще без примесей, и вот это желание догнать, и, конечно, он понимает, что он недогоден, но он входит в воду, погружается, и ты вместе с ним все это делаешь, и я очень хорошо понимаю его состояние радости и обреченность этой радости, и классная сцена. Песня заканчивается вокализмом, который нас уводит в шоссе, в никуда Дэвида Линча. И здесь я вспомнила свое путешествие на паруснике Крузенштерн, когда это бесконечное море, видите, тоже море, оно было именно связано с шоссе, которое не заканчивается и не закончится никогда.

0: Ну, такой трек у нас прозвучавший в нашем эфирчике. Мы тем временем продолжаем двигаться дальше. И, конечно же, все самое интересное впереди. Ну что ж, дорогие друзья, как вам вот такой трек? Пишите ваши комментарии. Ну, соответственно, Жень, тебе микрофон дальше.
1: Да, Вадим, большое тебе спасибо. А мне тут прилетел заказик в чата. Вот, и прозвучит Андрей Картанцев, «Никто из нас не виноват».
0: Да, и напоминаю, что в личные сообщения в чат, пожалуйста, кидайте, они вообще-то улетит, не дай бог, сообщения. Заказик поймайте. Вот.

0: Вот такая композиция прозвучала, уважаемые радиослушатели. Я хочу сказать нашему слушателю, который заказал мне песенку. Естественно, мы поставим следующую вашу композицию. Пишите композиции сюда. Будем стараться их ловить. Да, Вадим?
1: Тут, в принципе, поймаем, да, потому что небольшая активность. Тут, так что поймать треки можем здесь, так что можете кидать сюда. Вот, так как я читал сообщение, что вы вас со временем не очень. Вот. Ну, в принципе, как говорится, аналогично. Мне то же самое практически. Вот, не буду надолго распространяться, да и я думаю, что послушаем пока еще одно интро от Лены Арбениной, и будет еще одна тема. Послушаем через секунду, оставайтесь с нами.
2: На Тишинке есть классный рест, называется «Косяк». Там суши и все свежее, и такие ребята классные работают. Я там часто бываю, а на первом этаже продают цветы. Очень разные цветы и очень много таких магазинчиков. Самые красивые цветы там пионы и подсолнухи. И вот оставив их на капоте машины, понимаю, что влюбляться можно бесконечно. В осень, в голубей на площади, в бульвары, в морозные вечера, в турецкий кофе, который невозможно пить без сахара. И все это, конечно, бесконечная история жизни, настоящей жизни в ее моменте, со вкусом и запахом. И все это, конечно, сказка, и никто тебя не сделает более счастливым, чем ты, и не расскажет сказку, которая будет увлекательней той, которую ты сам себе сочинишь.

0: такой замечательный трек, кстати, один армейный прозвучавший. Спасибо большое за ее творчество. Конечно же, она очень крутая в плане. Вот этого. Но, к сожалению, все мои треки не сможем поставить. Вот. И мы, конечно же, как всегда, рады тем, кто, конечно же, вот, приходит
1: Вадик,
0: к нам.
1: Мне тут пришел еще один заказик для нас с тобой.
0: Да.
1: Как для ведущих.
0: Вот. Вот, кстати,
1: подожди,
0: секундочку. Это у нас вот кто писал сообщение, это Островок 123. 24 даже вот так вот подписан здесь. И ты спрашивал по поводу, кто это у нас заходит. Как раз таки вот этот пользователь к нам забегает.
1: Вот я тебе и говорю, он попросил поставить песню сейчас. Стасу пих, я и ты. Сейчас мы поставим.
0: Давай послушаем.
1: Нет, она еще скачивается.
0: Ну пускай скачивается. А ты пока тогда поставь немножко другую тему, пока она загружается у тебя.
1: Пока я поставлю другую тему, а я пока поставлю тогда... Сейчас, секундочку. Так, вот такую вот красивую композицию.
0: Давайте послушаем что-то.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала именно.
1: А мы движемся дальше.
0: Вадим, ну, если ты не против, я поставлю заказ.
1: Да, конечно.
0: Да-да-да. А песня называется «Стаса Михова. Я и ты».
1: Это Стас Пьехи, наверное, ты имеешь в виду.
0: Стаса Пьехи, правда, извините.
1: Да,
0: запускай. «Я и ты».

0: Вот такая красивая композиция прозвучала. И, конечно же, большое спасибо Андрею, нашему коллеге, да, Вадим?
1: Да. То, что благодарил за заказ.
0: И, конечно же, Андрей, мы попытаемся сегодня забежать. У нас час будет в запасе.
1: Да, потом уже побежим дальше. Ну, а пока давайте двигаться дальше. Как раз-таки с очередной композицией от меня.

0: Ну что, дорогие друзья, вот такая вот интересная вещица у нас прозвучала. Вот, ну что, дорогие мои слушатели, как вот, кстати, вам такой трек, ну и тебе, Жень, тоже вопрос задаю, как обычно.
1: Да, ты знаешь, очень красивый трек. Я сегодня, знаешь, честно, даже вот сейчас вот не знаю, что поставить.
0: После такой песни?
1: Да.
0: Да уж. Ну ничего. Найдем сейчас судьи.
1: Ну, попробуй-ка я поставить вот такую красивую композицию.
0: Давай,
1: называется «Два сердца».
0: Давайте послушаем.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала сейчас. И я надумаю, что, наверное, от меня, наверное, сегодня последняя.
1: Да, сегодня да. Потому что, как бы, у нас уже эфирная сетка заканчивается. Вот, и давай потихонечку будем прощаться с нашими слушателями.
0: Да, уважаемые радиослушатели, всем спасибо за сегодняшние заказики. Хоть их было маловато, но нормально. Спасибо.
1: Но они были.
0: Но они были. И, конечно, мы завтра встречаемся с вами. Ты только не в 18, а в 20.00.
1: Да,
0: у нас идет завтра замена.
1: В 8 вечера будем с вами. Вот. Как говорится, Евгения, я, Вадим, конечно же, и плюс Светогорский еще будет у нас.
0: Так что... Ну, надо, Вадим, отдать. Раз сказали, то значит, надо отдать.
1: Ну да, и Оксана завтра не будет вечером с нами, так что она будет только слушателем. Ну вот, так что как-то так. Ну что ж, и под финал эфирчика, как обычно, наши клоки в эфире. Погнали.
0: Услышимся. Всем пока-пока.
1: До завтра.
2: Звук настройки радиоприемника. Помехи, затем резкий. Агрессивный лай ротвейлера, голос диджея. Слегка искаженный помехами.
3: Внимание, вы слушаете волну. Где нет места скуки, на частоте клыки в эфире. Включайте громче.

0: медленный рык дыхания.
1: Тишина. И снова.
2: Глухой удар лапы по микрофону. Он здесь, он рядом. Он в каждом звуке.

0: Ты попал на радиостанцию «Шампунь для Саша». Сейчас специально для тебя начинается интересная игра под названием «Угадай мелодию». Тебе обязательно пригодятся умение быть внимательным и быстрым. За это ты можешь получить классные призы. Интересно? Присоединяйся!
1: Добрый июльский вечер, дорогие радиослушатели! Вы настроились на радиостанцию «Лидер». Сегодня с вами диджей Светогорский. Так как просила меня диджей Кофеёк замену, и я с удовольствием её подменяю. И сегодня, во вторник, 14 июля, мы сегодня играем с вами «Угадай мелодию». Правила, конечно, я объясню новичкам. Как только начинает играть мелодия, вы пишете название мелодии, либо полностью с исполнителем. То есть, если вы пишете одного исполнителя – бал, если одну мелодию – тоже бал, а если мелодию исполнителя – 2 балла. И потом, после игры, я объявлю, кто какое место занял. Поэтому всем удачи, всем хорошо подготовиться. Призы, конечно, будут в виде дипломов. Их сделаю либо я, либо сделает наш кофеёк. Поэтому призы будут символические. Поэтому я на время игры «Угадай мелодию», чтобы мне видеть, кто пишет ответы, стираю чат, но это только для игры, поэтому, чтобы мне видеть, сейчас я поставлю приветственный смайлик, вот, и мы начинаем. То есть, как только играет мелодия, вы пишете название ее, либо исполнителя, если того и того, то 2 балла, если либо что-то одно, то по баллу. Итак, мы начинаем. Я ставлю первую композицию.

Так, дорогие радиослушатели, это была песня в исполнении группы Браво, либо да, это Валерий Сюткин, 7000 под землей, ой, над землей. Поэтому Елена Антипина получает 1 балл, потому что не под водой, а под землей. И Снежка получает также 1 балл. Все-таки это Валерий Сюткин, да. Поэтому если была бы и мелодия, и исполнитель, тогда по 2 балла. Ничего страшного, дорогие радиослушатели. Это только еще начало, следующая мелодия. Не переживайте, если даже вы не знаете, это просто игра.

Да, это старший брат Краски. Диджей Данчо, я попрошу со мной выйти в эфир, так как в 9 часов у нас будет 100 заказов для вас, как мы говорили. А если я скажу, ставим музыкальную паузу, то Данчо поставит, пускай без музыки, без объявления. Просто будет сидеть хотя бы с босса. Напиши мне в чат, Данчо, ты готов? Как только я скажу пауза, ты ставишь мелодию из босса, просто из как бы любую. Это будет как бы пауза, мы отдохнем. Потому что я хочу, чтобы вот эти все песни, которые подготовил к угадай мелодию, не были угадай мелодию. Поэтому дальше, как только объявляю паузу, ты ставишь песню.

Ничего страшного, дорогие радиослушатели, еще раз говорю, это только игра. Это суббота есть суббота, Игорь Скляр. Дальше запускай. Пауза небольшая.

Спасибо, диджей Данчо. Спасибо за паузу. Мы продолжаем дальше. Данчо, он тоже угадывает, конечно, мелодии и пиши ответы. Пока я варианты говорить не буду, ответы очки говорить не буду, потому что еще очень мало. Только начали.

Да, это Кони в яблоках, дорогие радиослушатели, группа Электроклуб. А, нет, Данчо, это Электроклуб, это Виктор Салтыков. А вот сейчас, я думаю, ты точно угадаешь. Я говорю, по крайней мере, ты, Данчо, наверное, первый.

Дорогие радиослушатели, дорогие коллеги, напишите, пожалуйста, в личные сообщения или напишите в чат, назвать предварительные итоги или пока не надо, потому что я пока песню играю, немножечко прикинул итоги, поэтому, если вы хотите, я назову, чтобы была какая-то картина того, что как бы происходит у нас с водой мелодию. Интересно, назвать итоги или попозже?

Итак, Елена Антипина, город Череповец и Снежка разделили по 8 баллов. Обе по 8 баллов. Диджей Данчо 12 баллов. Нежное солнышко 5. Аннушка Удача 2. И Карамелька 3.

Я сегодня добрый, дорогие радиослушатели. Я знаю, что эту песню знаете все, поэтому я вам всем дарю от себя по 2 балла. И я думаю, что вы будете все равно приходить ко мне на угадай мелодию не только как к кофейку, но и ко мне. Поэтому от меня вам всем подарок. Кто участвовал в угадай мелодию по 2 балла, я всем подарил. Данчо, перекур.

Ладно, раз Данчо видно где-то немножечко. Угадываем дальше.

Напишите мне песню или поиграем. Потому что если песню, то песню. Если поиграем, просто я хочу посчитать, баллы прибавить. Потому что игра напряженная, баллы идут, идут, идут. Мне надо это прочитать песню. Слушаем песню.

Итак, дорогие радиослушатели, вторые итоги. Смотрите, как у нас развернулась игра. Сначала было Елена Антипина 8, Снежка 8, Данчо 12, Солнышко 5, Аннушка 2, Карамелька 3 и Слава 61, вот добавился недавно 3. Это было первое у меня как бы итоги. Вторые, значит, я добавляю Елены Антипиной 12 баллов, Снежки 10, Данчо 6, Солнышку 9, Аннушке Удачи 3, Карамельке 11 и Славы 61, 3 балла так и осталось. Итак, как сказать, предварительные итоги. Елена Антипина 20 баллов, Снежка и Данчо поделили 18 баллов. Солнышко 14, Аннушка 5, Карамелька 14 вместе с Солнышком и Слава 61 3 балла. Вот еще немножко полуигровка, чуть-чуть до 10-9 часов, еще 10 минут играем. Интересно, вырвется ли кто-то вперед или же все-таки нет. Мы сейчас это и проверим. Сейчас я обновлю листочек, чтобы мне дальше еще приплюсовывать.

Вот так, дорогие радиослушатели, сейчас мы послушаем новые песни, и как раз вот во втором часу я проведу стол заказов. Если Данчо вернется, то вернется, если нет, я проведу стол заказов один, и плюс того, что я еще поставлю новые песни. Так, я готов подвести итоги, угадай мелодию. Итак, Елена Антипина, город Череповец, набирает 32 балла. Снежка, тридцатка. Танчо остался на 18 баллах. Солнышко, 16. Аннушка, удача, 5. Карамелька, 18. И Слава, 61, 6 баллов. Значит, Данчо и Карамелька получают по 18 баллов. Тоже, кстати, хорошо. Тоже, кстати, результат. Данчо, игра окончена, поэтому сейчас мы переходим на стол заказов. Как тебе итоги? Ты можешь говорить?

DJ Dancho, ты занял, получается, третье место вместе с Карамелькой. 18 баллов у вас. А мы начинаем стол заказов. Я понимаю, что Данчо может пока под микрофон не подойти, потому что бывает у него немножко сбоит система, но я начну первый. Это будет Марина Девятова «Наши казаки», первая песня, и потом я передаю микрофончик диджею Данчо. Данчо, если можешь технически, то встань под микрофон, потому что стол заказов.

Дорогие коллеги, дорогие радиослушатели, я вас всех поздравляю сегодня с игрой с «Угадай мелодию». Конечно же, игра была напряженная и, конечно же, интересная, потому что когда больше народу, естественно, играет, это, во-первых, интересно, это азартно. Только единственное, что я, конечно, приноровлюсь считать, когда больше народу, естественно, сложнее. Чем больше народу приходит, тем сложнее считать очки. Но я думаю, что я приноровлюсь и тоже буду проводить «Угадай мелодию». Я передам ответы нашему кофейку. И когда кофеек освободится от своих дел, она будет с нами. И, конечно же, она посчитает вместе со мной баллы. Ну, хотя, что их считать, я уже их все посчитал. Она сделает дипломчики. И дипломчики, конечно же, всем она разошлет. Всем разошлет. Или мне разошлет, я разошлю всем. Сейчас мы дождемся буквально вот пару каких-то мгновений. Диджей Данчо подойдет, и мы проведем с ним стол заказов, потому что днем сегодня мы когда эфирили, мы обещали вам провести стол заказов и вечером. Поэтому диджей Данчо сейчас компьютер прогрузится, и он сразу подойдет. Мне, конечно, хочу сказать, что на нашей радиостанции «Лидер» нравится работать, поскольку я что-то добавляю нового, что-то добавляю свежего. Каждый день в 10 утра зарядка. Вы не думаете, что каждый день будет одна и та же мелодия или те же композиции, все равно будет что-то новое добавляться, что-то как-то и совершенствоваться, и, конечно же, будем дальше с вами развиваться, дорогие радиослушатели. И сейчас, пока подключается диджей Данчо, я выключаю, скрывать название композиции, поскольку я скрывал на время «Угадай мелодию», сейчас вы будете видеть, что я ставлю, поэтому сегодня мы с вами уже послушаем, Игорь, сейчас послушаем мы какую же мелодию. Ага, диджей Данчо подключился, и поэтому я передаю ему эстафетную палочку, и Данчо поставит сейчас, конечно же, свой джингл «Мистер Данчо».

0: Привет. Всем привет. С вами я, диджей Данчо и диджей Святогорский. Мы этот стол заказов проведем вместе час. А я передаю тем временем тебе, диджей Святогорский, микрофон и включает в себя трек.
1: Да, у нас ровно час, потому что нас будет менять Снежка. И я хочу открыть этот стол заказов Гаяза Браза с Малинового Вада.

0: Вот такая песня прозвучала. Скажи, пожалуйста, диджей Данчо, как тебе такой ремикс? Я сам даже удивился. Дискотека Авария, Миссис Гаязо Бразерс. Как у них получилось?
1: Не ожидал от такого. Такого трека я не ожидал. Классного. Ну, если ты не возражаешь, я поставлю этот трек от себя. У нас будет «Золотое кольцо», «Надежда Кадышева», «Напилася я пьяна».

0: Вот такой вот мы трек послушали с вами. Напивайся, я пьяна. А я передаю микрофон тебе, диджей Светогорский. Принимай.
1: Спасибо за такой позитивный трек. Вроде сегодня не пятница и не выходные, чтобы пить такие песни. Поэтому ничего страшного. Наоборот, позитивно. Сейчас мы с вами послушаем песню в исполнении Влада Парфирова «Слезы матери».

Трек такой, это мой любимый трек, кстати, тоже. А я поставлю, получается, тоже замечательную композицию. Шашлычок, поэтому слушаем.

0: Нет. Слетали мы с вами наш шучок. Надеюсь, тебе, диджей Светогорский, понравился этот трек. А я передаю тебе микрофон. Принимай.
1: Да, понравился.
0: Принимай.
1: И да, понравился. И я хочу под шашлычок налить.

0: А я дополню. Минздрав предупреждает, чрезмерное употребление спиртных напитков вредно для здоровья, даже губительно. Диджей Данчо, ты согласен?
1: Конечно, с тобой полностью согласен. Так, а я включу тоже. Вот такой вот трек. Тоже диджей Светогорский на ту же тему, то, что ты включал. Поэтому слушаем, дорогие радиослушатели. И кто знает, может подпевать.
2: Вот так вот. А!

Этот трек мы послушали, тебя диджей Светогорский ставит от тебя, и, наверное, от тебя уже последний трек, и потом от меня будет, потому что от меня готов очень классный трек, поэтому ставь от себя композицию.

0: Питер не хожу, транспаранты не держу. Дома я осталась, а хватит, намахалась я.
1: Я скажу вам, тет-а-тет, я держу нейтралитет, но на всякий на пожарный под подушкой партбилет.

Un aspetto più a casa. У нас поступил заказ от Елены Антипиной. Это Ваня Дмитриенко. Прятки. Принимайте заказ.

0: На этом, дорогие радиослушатели, моя часть эфира на сегодня подошла к концу, так как в 22:00 принимает эфир уже Снежка. Завтра в 10 утра будет зарядка, в 2 часа мой эфир, и в 20:00 я выхожу вместе с Вадимом, вместе с Евгенией, и втроем мы выходим в эфир. А я передаю эстафетную палочку диджею Данчо. Он поставит трек от себя, и он сказал, что у него готов сюрприз, поэтому два трека ставь и заверши эфир.
1: Ну, я тоже от себя скажу тебе слова, диджей Светогорский. Спасибо тебе за такие классные эфиры у нас с тобой получаются. Реально, у нас классно с тобой получается. Вот. И также я хочу напомнить, что мы обязательно завтра тоже с вами услышимся. Я завтра выхожу в 6, ну и со Светогорским, скорее всего, выйдем тоже днем с 14. Вот. А также я поставлю... Перед тем, как я поставлю трек, я хочу заранее пожелать Снежке легкого эфира, кайфа, и просто суперского настроения, и трек звучит специально для тебя. Лови.

Так прозвучал. Ну а я поставлю от себя на сегодня последнюю композицию. Это будет Александр Онов. Сегодня вновь луна. И также прощаюсь со всеми. С вами был диджей Данчо и диджей Светогорский. Услышимся завтра. Всем пока. До новых встреч.

У меня хватает время еще на один трек, поэтому мы с вами послушаем. Айгор, два крыла. И снежки заранее легкого эфира.

Теперь легенду шепчут горы про две упрямые гордыни, про их немые разговоры.

0: С нами добрая, не злая, королева снежная. Песни душу ей согрели, стала она нежная. Ваши радости, улыбки превратились в снежную. В музыкального диджея Снежку, теплую и нежную.
1: С вами диджей Снежка.

0: Диджей Снежка.
1: Она другая королева снежная.
2: Снежка.
3: Всем добрый вечер, уважаемые радиослушатели, радиолидер. И с вами я, Снежка, на радиолидер. И жду от вас ваши заказики в личное сообщение радиолидера. Ну а пока от вас заказов нет, я ухожу на рекламу от чат-партнеров. И что это будет за реклама, вы услышите прямо сейчас на радиолидер. Реклама на радиолидер.
4: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
5: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
6: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.абус.ру.
7: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
8: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.
9: Ненормативная лексика запрещена на радио Лидер. Заказы с ней не будут выполняться. Слушатели, общающиеся с использованием ненормативной лексики, а также провоцирующие негативную атмосферу.
10: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. В нашем столе заказов вы можете заказать любую композицию, которую мы с удовольствием поставим в эфир. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Радиолидер – это семья. Это встречи в нашем чате. Приятная компания, интересные знакомства и новые друзья. А также чарующие встречи и возможность отыскать свою судьбу. Замечательные композиции, обалденные диджеи порадуют вас своим мастерством. Радиолидер – это возможность воплотить ваши желания в реальность. Приглашайте друзей. Мы ждем вас у нас.
1: На радио «Лидер» запрещена нецензурная лексика в композициях и в чате.
2: Радио в ритме позитива. Слушай в интернете. Если вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
3: И реклама на радио «Лидер» от чат-партнеров отзвучала. Уважаемые радиослушатели, радио «Лидер» радио ведет набор ведущих. По всем вопросам обращайтесь к нашему шефу, Сергею 72. Ну а далее прозвучит кавер от диджея Данчо.

целуют родители нас. В неловкости мы каменеем. Из детства, который уж раз, добром отвечать не умеем. Сначала нас учат ходить, целуя царапины, шишки, пеша на тесенке пришить две варежки к нашим пальтишкам. И вот мы идем в первый класс, и вот мы уходим в солдаты. Целуют родители нас, всю жизнь провожая куда-то. И в тех откровениях простых что-либо поймем мы едва ли. И тут же целуем чужих, которых мы в жизни избрали. Сквозь все поцелуи судьбы придем мы в одно воскресенье, и наши побитые лбы подставим под жар все прощения. Жизнь, цепь поцелуев, и нас пусть совесть сверлит неустанно, пока эти дни не настали, пока не настал этот час, когда в безутешной тоске холодные лбы обрыдавши за их поцелуи, за все, единственный наш опоздавший.

светят пари с открытою душой. Пусть пустота тебя не встретит, весь мир сегодня только твой.

Рисуй так, чтоб никто на свете повторить не смог. Не плачь, не жди. Он скоро будет у твоих ног. В тебе горит огонь, которого он так боялся. Танцуй, моя девочка.

Была счастливая одна, но пришла к ним беда и любимых развела. Той бедой был ты, а женой была я. Ты построил мечты и даже не спросил меня, зачем сюда ты пришел, зачем меня ты нашел. Не ждала я любви, не ждала, ты пойми, как сказать тебе уйди, как сказать, что нет любви, если в сердце кровь кипит, а душа моя болит. Муж мой вскоре все узнал и ничего он не сказал. Взял свой нож на коне, он уехал в тишине. Я жила его 3 дня, нет ни мужа, ни тебя. Что ж вы сделали со мной?

Буду торопиться, кто-то в дверь, так как будто это зверь. Что-то ёкнуло в груди, может, заходит весь в крови. Что случилось с тобой? Где ты был, милый мой? На охоту я ходил, паря мерзкую убил. Сразу слезы на глазах, сразу дрожь пошла в руках. Ну зачем разбока так? Не пойму тебя никак. Как разрушилась семья, и любовь так умерла. Это все же неспроста, верной быть должна жена. Это все же неспроста, верной быть должна жена. Это все же неспроста.

Мама, опять твой лик передо мной. Он такой же чистый и святой. Мама, твои глаза глядят с тоской. Твой сын совсем уже седой.

доказать, что нет лучше и важней самых близких моих людей. До конца с тобой я хочу идти, в темноте твоей узнавать шаги и пройдя здесь

Вот такой вот замечательный кавер прозвучал от диджей Алинка, город Казань. Ну а далее прозвучит заказ от прекрасного нежного солнышка для диджей Данчо.

0: может объяснить, что такое любовь. Но точно могу сказать, что без нее нет жизни. Ты держи руку и взлетай. Если любишь, не отпускай.
1: Далее прозвучит музыкальный подарок от диджея Данчо и прекрасное нежное солнышко для меня, для Снежки.

Следующий заказ прозвучит от диджея Данчо для его сестры Лены и ее будущего мужа Влада. Принимайте музыкальный подарок, молодожены.

Островок 123, Марсель. Диджей Алинк, принимайте ваш музыкальный заказ.

0: Добрый вечер, Алена и Влад. Ну а далее прозвучит кавер от диджея Данчо.
1: Thank you.

Вот такой вот музыкальный подарок прозвучал для диджея Данчо от его сестры Лены. Ну а далее прозвучит кавер от диджея Данчо.

Следующий заказ прозвучит от Алены и Влада для прекрасного нежного солнышка и диджей Данчо.

Далее прозвучит музыкальный подарок от прекрасного нежного солнышка для Алены и Влада и диджея Данча.

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, будем во всех параллелях.

Этот кавер прозвучал от диджей Данчо для его жены, для прекрасного нежного солнышка. Ну а далее прозвучит заказ от прекрасного нежного солнышка для ее любимого мужа Данчо.

И это был заказ от прекрасного нежного солнышка для ее любимого мужа Данчо. Ну а с вами была я, Снежка, на Радио Лидер. И я прощаюсь с вами до завтра, до 22:00 по Москве. И благодарю вас за ваши музыкальные заказики и оценки на Радио Лидер. Уважаемые радиослушатели, Радио Лидер.

и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон. Забавно.

ночью. Вновь стрелу пустит он точно, и в кого знает он точно, буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.